Тюмени 5 часов.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточните.

0: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Джинглы, подкасты, рекламы в эфир, озвучка для игр и YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир. Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.
3: Мы ждем тебя. Неважно, нужен ли тебе голос для рекламы, бит для трека, джингл для бренда или атмосфера для подкаста. Студия Vibes. Елизарова, 6/1.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

Последний рабочий день на этой неделе. 3 июля сегодня, пятница. А как у вас состояние? Как у вас самочувствие? Мне хочется знать, потому что я, если честно, ну вот знаете, говорят иногда про пустые баки, да? Как актуально сейчас. Говорят иногда про пустые баки. И вот у меня немножко такое ощущение, потому что вчерашний вечер получился весьма-весьма таким непростым в моей жизни. Но, тем не менее, я вроде бы справился. Сегодня приехал к вам сюда для того, чтобы, вот так отдавая всего себя, сделать вам это утро. И вы знаете, тут же еще во многом основным фактором, наверное, который мешает мне сделать это является фактор погодный, потому что, ну, второе утро пасмурное, мне тяжело переносить летом. Я не знаю, как вам, но мне тяжело. Я вчера еще и под дождь попал, вот этот вот неожиданный, ультра-неожиданный дождь в восточном микрорайоне, когда ты смотришь на небо, светит солнце, вроде бы какие-то белые облака, но тебя просто накрывает стеной дождя. Я не знаю, показался ли кто-то в подобной ситуации или нет, надеюсь, что нет, но тем не менее, меня вчера так знатно накрыло. Что касается погоды, то опять же, на сегодня нам прогнозируют небольшой дождь, температуру воздуха до плюс 20, плюс 19 градусов, но давайте мы будем устраивать жару здесь. Такие планы у меня, по крайней мере, в шоу «Летние каникулы». Мы здесь продолжим и далее разыгрывать билеты в кино. Это будет ближе к середине часа, игра «Кинотрейлер» не пропусти. До этого гороскоп нас с вами ожидает и новости, новости классические от Виталия Панова. Ну и новости из мира интернета тоже здесь в обязательном порядке будут. О них мы узнаем буквально через несколько минут. Давайте сначала продолжим слушать музыку на старте «Мэри Краймбери». «Ты помнишь» называется новый хит, который мы сюда принесли на Красную Армию. Давайте его послушаем, после чего будем узнавать новости из интернета, о чем там люди разговаривают и обсуждают, и активно комментируют. Так что еще раз хочу всех поприветствовать, всем пожелать отличного дня, легкой пятницы и классного завершения этой рабочей недели.

чем хотел поговорить, рассказать вам кое-какие интересные новости. Во-первых, кто-то в сети подметил о том, что 2 июля, день вчерашний, вы не представляете себе, это был экватор. Экватор 2026-го. Вчера мы прожили ровно половину 2026 года. И возвращаясь к его началу, вот скажите, все ли у вас происходит таким образом, как вы себе представляли? Потому что у меня год, но вообще не так идет, как я себе предполагал. Совершенно не так. И я не знаю, у меня, если честно, желание, чтобы он поскорее закончился и начался новый. Все, этот надоел, давайте новый. До Нового года, кстати, осталось всего 182 дня, имейте в виду. Но они тоже сейчас быстро пройдут, так что даже не обращаем внимания. Что еще интересного произошло? Вот что выяснили, исходя из исследований и запросов. Эмоции официально стали важнее денег. Сразу 87% россиян считают, что по-настоящему богатые те, кто вкладывается в впечатления, а не в материальные вещи. Такой статистикой поделился директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка на одном из конгрессов Банка России. По его словам, финтех становится дофаминовым. Теперь люди выбирают не базовый функционал, а любовь к бренду. Ну, интересно, конечно. Интересное умозаключение. Начали с одного, новость закончили о другом. Вот еще вам интересная мысль. Отпуск на Мальдивах обойдется в 2 раза дешевле, чем на курортах Краснодарского края. Вот такая обстановка у нас с ценами в 26 году. Турагентство сравнило стоимость отдыха за границей и на российских курортах. Но и, например, вместо поездки на Камчатку можно 2 раза летать в Японию или несколько раз гонять в Италию вместо Байкала. Я, кстати говоря, честно, вот уже какой летний сезон мимо меня проходит в отношении каких-либо поездок, но я бы с большим удовольствием покатался бы по России, в том числе и съездил бы и на Байкал, и куда-нибудь на Алтай, и даже побывал бы где-нибудь, в том числе, я не знаю, в каких-нибудь вот северных районах, там, западнее или восточнее. Интересно посмотреть, потому что многообразие природы и различных красивых мест у нас в стране, оно просто безумно многообразно. Вот многообразие многообразно, как бы вы поняли эти слова, вот так их и понимаете. 7.13, Тюмени, идем далее. Я предлагаю слушать музыку прямо сейчас. Маклмор, Райан Льюис и Ванс с треком Fifth Shop. Всем еще раз привет, погнали!

0: трек, который, ну, однозначно заставляет немножечко хотя бы, вот чуть-чуть вот где-то как-то двигаться какой-либо частью тела. Ну, вот так, немножко так, знаете, потряхивать. 7.17, Тюмени, продолжаем далее летние каникулы. Впереди нас ожидает с вами возможность выиграть парочку билетов в кино, в кинотеатр «Атмосинема», играть кинотрейлеры, не пропусти. До этого в обязательном порядке узнаем гороскоп на сегодня, на 3 июля. Ну, еще ранее нас ожидают новости от Виталия Панова и певица Зиверт Газ. Послушаем уже через 2 минуты ровно, никуда не расходимся.
1: Реклама.
2: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12.00.
3: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться. Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». «Тойота», BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: Милый ужас, помоги! Я ехала-ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
6: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
5: Как-как?
6: 533-444. Записывай и звони скорее.
7: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
9: Все мы изначально

0: 7.25 в мини-выпуск новостей на Красной Армии. С нами Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Власти Тюмени получили 2 миллиарда рублей в кредит из федерального бюджета для строительства первых в городе очистных сооружений для ливневых стоков. Об этом в ходе прямой линии заявил мэр Максим Афанасьев. Новая станция расположится на улице Эрвье в Заречном районе. Она поможет защитить город от затоплений во время сильных дождей и обеспечит поступление в Туру чистой воды. Работы уже ведутся, завершить их планируют до конца следующего года. На пересечении обхода Тюмени и Московского тракта с 6 по 23 июля изменится дорожное движение. Это связано с планово-предупредительным ремонтом путепровода, сообщает Главное управление строительства Тюменской области. Дорожники будут ремонтировать швы на развязке. На время работ на участке установят временные знаки, информирующие об изменениях схемы движения. Фестиваль белорусской народной культуры «Купальские зорьки» пройдет в Заречном парке Тюмени 11 июля. Гостей ждут выступления артистов, парад национальных костюмов и показ этноколлекции из льна. Также в парке будут открыты тематические площадки для детей и улицы мастеров с народными ремеслами. Праздник пройдет в рамках Года единства народов России. Его организует Центр русской культуры совместно с НКО «Автономия Беларусь». На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Солнце.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: На сегодня, на 3 июля. Итак, поехали, овны. Сегодня овнам будет непросто с финансами, и второй половинкой будут противоречия и крошечные конфликты. Тельцы, вам сегодня будет непросто с вашей эмоциональностью, эмпатичностью. Чувства могут разрушать, а не радовать близнецы. У близнецов жизнь играет новыми яркими красками, но полностью окунаться в новые планы и задачи не стоит. Сначала все хорошенько продумайте. Раки, вам стоит иметь при себе не только план А, но и план Б и даже С, потому что жизнь в этот день будет далеко не стандартной. Львы, сегодня вам подвернется отличный собеседник, с которым будет очень приятно общаться, да и бонусом вы узнаете много всего интересного. Девы, вам будет непросто разобраться в информационном хаосе, который будет царить и на работе, и в личных отношениях. Весы, сегодня весы в центре внимания притягивают к себе разношерстных личностей. К слову, почти все знакомства будут полезными. Скорпионы, сегодня скорпионам стоит больше времени уделять окружающим, разговоры с ними принесут немало интересных идей и обязательно вдохновят на новые победы. Стрельцы сегодня не всегда будут контролировать то, что срывается с языка. Можно этим серьезно обидеть. Козероги. Сегодня козерогам стоит общаться, несмотря на странные идеи собеседников, но в то же время верить каждому слову не стоит, проверять информацию. Водолеи. Вам сегодня стоит больше общаться, ведь можно найти единомышленника, который поддержит во многом. Рыбы. Сегодня рыб шокирует ситуацию, возможно, что-то произойдет в семье, но стоит все воспринимать спокойно и помнить, что все проблемы, они временные.

0: Диджей Гохо на Красной Армии только что. Трек, который называется «Мичико», одна из наших новинок. 7.36 в Тюмени. Продолжается далее утреннее шоу «Летние каникулы». И мы здесь прямо сейчас будем разыгрывать билеты в кино, в кинотеатр «Атмос Синема». Сделаем это следующим образом. Я сейчас озвучу трейлер свой авторский какому-то известному фильму. Твоя задача догадаться, что это за фильм. Свой вариант ответа прислать нам в Телеграм или в Макс по номеру 8-922-300-104-6. Готовность номер один. Итак, отправляемся к трейлеру. Внимательно слушаем. Поехали.
1: В основе сюжета лежит книга, ставшая бестселлером. Девчонка влюбилась в своего одноклассника, который был какой-то худой, бледный, холодный, не выспавшийся. В общем, ну, по виду чисто вегетарианец. Эту парочку хочет разлучить другой герой. В ролях актер с фамилией, похожий на овощ, который напоминает плоскую тыкву, и актриса с фамилией, как бортпроводник-мужчина. Герой этой картины не садоводы, но всегда имеет при себе лунный календарь. Смотрите, когда уже не светло, но еще не темно.
0: Что ж это за фильм такой? Если догадались, пишите 922-300-104-6. Будем скоро подводить итоги, но сперва послушаем Holiday Boy, Local La Vida. Новый хит ждет нас с вами уже через 3 минуты.
2: Пробки на дорогах.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, дороги Тюмени загружены на 2 балла. Дороги почти свободны. 12 минут. Самая крупная пробка на Мельникайте от Наровской до Харьковской. 9 минут стоит. 50 лет октября от Немцова до Севастопольской. 50 лет октября от Севастопольской до Немцова в обратную сторону.
3: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
4: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
5: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
3: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
11: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
12: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОАЭ ЗС Бетилла. Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в Жакомотиве из выделенного пула одной двухтрёхкомнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: ж, мы подводим итоги розыгрыша билетов кино в кинотеатр «Атмосинема». На связи с нами София. Доброго утра, София.
1: Доброе утро.
0: Ну что ж, нелегок он путь на работу, тем более в пятницу, тем более в такое раннее время и тем более, когда на улице пасмурно. Но посмотрите, человек чувствуется с приподнятым настроением. Возможно, возможно, это еще как-то связано с тем, что София становится победителем в нашей игре. Я не знаю, ты можешь сама рассказать, как, из-за чего такое вот у тебя прям яркое.
1: То, что победила, классно.
0: То, что победила, классно. Все, нам этих слов достаточно. Еще нам единственная парочку нужно. Или даже одно скорее. Это слово, которое является правильным ответом. У нас здесь был загадан фильм какой-то известный. И в основном, кстати говоря, его девочки смотрели, тянули своих парней. Пойдем в кинотеатр, посмотрим, очень интересно. И я сам, кстати, был таким. Одним из тех, кто пришел в кино просто потому, что вот, ну, вот потянули меня за собой. Особого интереса к этому фильму я не испытывал. Соня, а у тебя как, кстати говоря? Вот ты мужа своего тащила в кино этот фильм смотреть?
1: Нет.
0: Нет?
1: Я так, 50 на 50.
0: 50 на 50, я все понял. Ну что ж, я сейчас озвучу парочку еще фактов из этого трейлера, который у меня здесь был, а ты нам скажешь ярко, красиво, как ты умеешь, что же это был за фильм. Договорились?
1: Да, хорошо.
0: Хорошо, итак, в основе сюжета этого фильма лежит книга, ставшая бестселлером. Там по сюжету девчонка влюбилась в его одноклассника, который был какой-то худой, бледный, холодный, невыспавшийся, ну, в общем, по виду вегетарианец, хотя куснуть он далеко не овощи любил. Эту парочку хочет разлучить другой герой этого фильма. Что это за фильм?
1: И это «Сумерки».
0: «Сумерки», конечно, верно. Ну что ж, поздравляю еще раз с победой. Мы отправляем тебя в кино, в кинотеатр «Атмос-синема». Желаю заранее приятного просмотра, хорошего настроения.
1: Классно, спасибо.
0: И прикольного завершения этой рабочей недели.
1: Спасибо вам тоже.
0: Спасибо огромное. Счастливо, пока. Ну, а
1: пока.
0: Мы тем временем отправляемся далее. До финала часа, как я это всегда подчеркиваю, будем слушать музыку. Нас ожидает в скором времени Артем Качера, DJ Smash с треком «Clutch». Сейчас же Чарли Пут и Селена Гомес. «We don't talk anymore».

0: Тони Пут вместе с ним. Не менее тонкоголосая Селена Гомес. We Don't Talk Anymore называется. Это хит 7.49 практически в Тюмени. Идем далее. Впереди нас ожидает Джонни. Послушаем хит «Эйфория». До этого «Мэзик». Маршал Джефферсон и Салам Дас. «Life is Simple». Но еще ранее танцевальный хит. Игнотеры 54 Ультра. Talk to you через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226 006.

0: отпуски, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: «Додо».
11: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
12: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гостиница. Астрономический роман.

Тюмени 8 часов утра. Продолжается утреннее шоу «Летние каникулы». Впереди нас с вами ожидает много всего интересного. Обо всех интересностях поговорим с вами после того, как начнем час вместе с Югилом и Сольто, Jamaican.

пожаловать. Меня зовут Антон Колев. Давайте вместе и далее будем проводить время. У нас для этого все имеется. Подходящая музыка, игры, подарки, все-все-все. Кстати, на этой неделе сегодня мы завершаем, что касается подарков, разыгрывать сертификаты в батутный центр SkyMax. Два сертификата по 2 часа пребывания каждый. И это уникальная возможность для того, чтобы насладиться, вот знаете, даже не то, что насладиться, а скорее выплеснуть всю энергию, которая могла скопиться у вас за последнее время. Потому что я думал, батута — это такая тема. Ну, ты приходишь и вот, ну что такое? Прыгаешь и прыгаешь. Какой интерес? А нет, на самом деле действительно прикольно. Я рекомендую всем вообще. Это, во-первых, что касается физической нагрузки, то ты очень быстро чувствуешь, как у тебя практически все тело становится таким достаточно напряженным, если вы понимаете, что я имею в виду. Ну, в прямом смысле, да, то есть у тебя прокачиваются мышцы сильно. Вот. Во-вторых, поделать какие-нибудь элементы, правда, это надо делать под руководством инструктора, но тем не менее, тоже прикольно. В общем, ладно, об этом мы поговорим ближе к середине часа. Там будем разыгрывать, повторюсь, сертификаты на посещение батутного центра SkyMax. До этого нас с вами ожидает гороскоп. Поговорим, опять же, о том, что рекомендуется сегодня делать. И если уж, так знаете, ну, немного забегать вперед, то сегодня опять-таки такой гороскоп 50 на 50. У кого-то прям хорошо-хорошо, а у кого-то, ну вот прям не очень. В том числе и овнов, как у меня такой сегодня день, например. Так себе. Исходя из гороскопа, я имею в виду. Вообще, в целом, день прекрасен. Что касается гороскопа, то до него у нас с вами ожидают новости. Ну и, опять же, в ближайшем будущем мы с вами поговорим о том, что интересного обсуждается сейчас в сети. Рубрика «Новости из интернета» ожидает нас после Майка Познера и Дэвида Гетта «I went back to Ibiza». Кстати, их именно я и предлагаю слушать далее. Но перед этим хочу еще раз всем пожелать классной пятницы, классного дня, легкого завершения этой рабочей недели для тех, кто работает в режиме 5-2. Ну а кто в других каких-то графиках рабочих, ну что бы у вас там ни происходило, выходной день либо рабочий, пусть все складывается удачно сегодня.

8.12 в Тюмени. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Итак, поговорим о том, что обсуждается активно в сети. И сегодня я решил прибегнуть к просмотру каких-либо локальных пабликов. И есть о чем поговорить. Тюменцы много что обсуждают. Давайте с вами начнем с того, что вчерашний дождь, который, ну, я не знаю, как в остальных районах, я так понимаю, в центре особо-то его и не было вроде. А вот восточный округ прям нормально так полило. Да не только восточный, там практически и на Калининский тоже это все дело распространилось. В общем, вчера я просто пошел в какой-то момент на тренировку и такой выхожу, иду пока до каршеринга, а там просто меня вот так вот резко сильно начинает дождь. Короче, промок нормально. Но ладно, не суть, не в этом дело. Когда потом во время этого дождя, под вечер, после точнее этого дождя, поднял глаза вверх на небо, и вы видели эти радуги, потрясающие радуги, которые встали над Тюменью. И вот тюменцы делятся фотографиями этих радуг, притом она была двойной. Практически все паблики завалены фотографиями радуг. Наверняка, может быть, где-нибудь и в различных историях в социальных сетях вы у многих могли это увидеть. Но вот в пабликах сильно и активно это дело постят, если что. Что еще хотелось бы сказать и одновременно предостеречь наших людей от опасности. В Тюменской области растет число пострадавших от укусов клещей. Я где-то вчера прочитал под вечер, что Тюменская область является чуть ли не фаворитом по количеству укусов. То есть у нас, судя по всему, клещи выбрали нас в качестве такого, знаете, места для активного размножения. И тут у нас, судя по всему, больше всего. Я не знаю, это просто мое предположение. Так вот, растет число пострадавших. С начала сезона за медицинской помощью из-за присасывания клещей обратились 1185 жителей Тюмени. Но и по-прежнему Роспотребнадзор подчеркивает, что наиболее надежный способ защиты от болезней, которые могут принести клещи, это сделать прививку. Я вообще по этой причине, я как человек, любящий природу, очень сильно любящий природу, всегда вот именно насчет клещей переживаю. И, пожалуй, наверное, воздержусь в этом сезоне от поездок куда-либо. Ну и еще одна новость, которая тоже активно всегда тюменцами обсуждается, это, конечно же, опрессовочные работы. С сегодняшнего дня, 3 июля, до 16 июля стартует 4-й этап опрессовок. Без горячего водоснабжения временно останутся жители более чем 560 зданий, затронуты Ленинский округ, отдельные районы центра и Восточного административного округа. Отключение коснутся домов на Пермяково, Широтное, Лугуново, 30 лет Победы, Федорово, геолог-разведчиков, Республики Тульской, Парфенова, Рижской, Текстильной и ряда других улиц. Так что запасаемся терпением, тазиками, ковшиками. Те, у кого есть бойлер, водонагреватель, тем, конечно, будет чуточку попроще, но, тем не менее, держитесь. Вот буквально 2 недели не успеете и оглянуться, как они уже пройдут. Так что желаем удачи. Шоу

0: Lean On называется хит, который мы с вами слышим в Тюмени 8.18. Впереди нас с вами ожидает розыгрыш сертификата на посещение батутного центра SkyMax. Не пропустите гороскоп, новости, а также Алекс Уоррен уже скоро. Fever Dream.
1: Прогноз погоды.
0: О погоде нам, впрочем, как и всегда, сообщает Яндекс.Погода. Сейчас в Тюмени дождливый до плюс 17, днем сегодня плюс 19. Тоже дождь, вечером небольшой дождь и плюс 19 градусов.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля настольный вентилятор всего за 299 рублей.
7: Галамарт.
8: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
9: Песчаная сказка.
10: 51-87-37.
11: Категория 0+.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-87.

0: Выпуск новостей на Красной Армии прямо сейчас. В студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени построят дорогу, которая соединит район центра Цимлянская с участком возле ДОКа. Проект получил заключение госэкспертизы. Точные сроки пока не названы. Новая дорога протянется от улицы Рабочей Молодежи до улицы Воронинская Гавань. Также в Тюмени появится дорога от Дома обороны до ДОКа. Она пройдет от Аккумуляторной в сторону Полевой и Мельзаводской. По генплану ее должны открыть до 2040 года, пишет Урару. Вузы из СУЗа Тюменской области вошли в десятку лучших в стране по уровню трудоустройства и дохода выпускников. Национальные рейтинги опубликованы на портале «Работа России». По разным направлениям в топ-10 вошли Тюменский государственный медицинский университет, Тюменский государственный институт культуры и Тюменский государственный университет. Рейтинги составлены на основе двух показателей – доли трудоустройства выпускников через 2 года после выпуска и медианной зарплаты на 2-й год после окончания вуза. Тюмень готовится к фестивалю спорта Iron Star Tumen 2026. Спортивный праздник пройдет в воскресенье 5 июля. На время мероприятия будут перекрыты дороги с полуночи до 15 часов. Ограничения введут на участках улиц Ямской, Луначарского, Коммунистической и Республики от моста Влюбленных до Луначарского. Общественный транспорт пойдет в объезд перекрытого участка по улицам Перекопской, Авторемонтной, Пролетарской и Интернациональной. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Солнце

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: На сегодня, на 3 июля, Овны. Вам будет непросто с финансами, и второй половинкой будут противоречия, крошечные конфликты. Тельцы, вам будет непросто с вашей эмоциональностью, эмпатичностью. Чувства могут разрушать, а не радовать. Близнецы, сегодня у вас жизнь играет новыми яркими красками, но полностью окунаться в новые планы и задачи не стоит. Сначала все хорошенько продумайте. Раки, вам стоит иметь при себе не только план А, но и план Б, и даже С, потому что жизнь в этот день будет далеко не стандартной. Львы, вам подвернется отличный собеседник, с которым будет очень приятно общаться. Да и бонусом вы узнаете много всего интересного. Девы, сегодня будет непросто разобраться в информационном хаосе, который будет царить и на работе, и в личных отношениях. Весы. Сегодня весы в центре внимания притягивают к себе разношерстных личностей. И, к слову, почти все знакомства будут полезными. Скорпионы. Сегодня вам стоит больше времени уделять окружающим. Разговоры с ними принесут немало интересных идей и обязательно вдохновят на новые победы. Стрельцы. Вы сегодня не всегда будете контролировать то, что срывается с языка. Этим можно серьезно обидеть. Козероги. Вам стоит общаться, несмотря на странные идеи собеседников. Но в то же время стоит верить каждому слову. Точнее, наоборот, не стоит верить каждому слову. Проверяйте информацию. Водолеи. Вам стоит больше общаться, ведь можно найти единомышленника, который поддержит во многом. Рыбы. Сегодня рыб шокирует ситуацию. Возможно, что-то произойдет в семье. Но стоит все воспринимать спокойно и помнить, что все эти проблемы временны.

0: Ух ты, какой прикольный хит у нас тут новый появился. Это Ave Meet Me in the Dark называется он. В Тюмени 8.36. Мы потихонечку с вами приступаем к розыгрышу сертификатов на посещение батутного центра SkyMax. И два сертификата по два часа пребывания каждый я готов отдать тому, кто сегодня 10-м по счету верно ответит на мой вопрос и свой вариант ответа пришлет к нам в Макс или в Телеграм по номеру 8-922-300-104-6. И вопрос мой сегодня связан, опять-таки, с днем, в котором мы с вами находимся. 3 июля сегодня. Я обратил внимание на то, что сегодня... вот это да, ничего себе, уже 63 года человечку. Том Круз празднует свой день рождения, и вы знаете... Ну, вот смотришь на него, ну разве ты подумаешь, что ему 63 года? А ведь когда-то молодой Том Круз радовал нас не только на экране, но еще и нативно радовал нас в мультфильмах. Почему? Потому что некоторые мультипликаторы, или конкретно один мультипликатор, восхищался внешностью, точнее, вдохновлялся внешностью Тома Круза, и именно с него срисовал одного из персонажей, известных мультипликационных персонажей. Так вот, какой известный анимационный мультипликационный персонаж был частично срисован с Тома Круза, с молодого Тома Круза? Цифра 1 – Шрек, цифра 2 – Симба, цифра 3 – Аладдин. Пишите свой вариант ответа, будем подводить итоги скоро. Впереди нас с вами ожидает Russian Raw, Alejandro и Wizkid, Pongo. Перед этим послушаем парочку полезной информации.
1: Пробки на дорогах.
0: Парочка полезной информации касаемо пробок. В Тюмени 4 балла пробки, местами затруднения. Самый крупный затор на улице 50 лет октября. Профсоюз до Пермякова, там время проезда 12 минут. Столько же теряем пробки на Меликайте. 30 лет Победы до Харьковской и на Широтной, от Народной до Николая Федорова.
2: Спонсор программы.

0: мы релакс-центр Grand Float.
1: Море так далеко. Хорошо, что есть Grand Float. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Grand Float.
2: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
0: Grand роскошный, Float плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
0: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.
7: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе, десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите паруса в 2GIS Тюмень.
8: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
9: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 100.

0: 8 часов.
1: Спонсор-шоу «Батутный центр Скаймакс».
0: 8 часов и 43 минуты в Тюмени. Итак, мы начинаем подведение итогов розыгрыша сертификата «Батутный центр Скаймакс». Давайте поприветствуем дебютанта или дебютантку, правильно, наверное, будет сказать. Нет, все-таки дебютант в нашем эфире. Ее Светлана зовут. Свет, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Слушай, мы тут сегодня задавали вопрос касаемо Тома Круза. Для тебя этот актер, он как-то является каким-то, не знаю, может быть, любимчиком своего рода? Или, ну, такой, просто вот есть и есть. Какое у тебя отношение?
2: Он, конечно, не сказать, что любимчик, но знаю, что все фильмы, если вы участвуете, можно смотреть неплохие.
0: Если смотреть, вполне себе неплохие. Меня, если честно, до сих пор удивляет тот факт, что человек в свои 63 года до сих пор какие-то во время съемочного процесса трюки выполняет самостоятельно, без участия каскадеров, в том числе и вот миссии невыполнимые и так далее. У него это вот постоянно. Мы смотрим, как Том Круз что-то там то за эти держится за ножки вертолета, если это ножками называется, то с какой-нибудь горы там прыгает, то на автомобиле разбивается. Удивительный человек. Ему бы в тюбе не пожить.
2: Ну, да.
0: У него тут...
2: Дай бог, еще будет долго прыгать.
0: Звучит как тост, если честно, в пятницу утром. Свет, ну что, ты становишься победителем, у тебя сегодня удача на твоей стороне. Ты верно ответила это, во-первых. Во-вторых, десятый по счету это сделала, как нам и нужно было, собственно говоря.
2: Это какая-то сверхудача просто.
0: Это сверхудача, не могу не согласиться. Итак, есть еще один интересный факт. Дело в том, что молодой Том Круз стал источником вдохновения для одного из мультипликаторов-аниматоров, который вдохновлялся при создании образа одного из известных анимационных персонажей. Так вот, вопрос в этом заключался. А какой известный анимационный персонаж был частично срисован с молодого Тома Круза? Шрек, Симба или Аладдин? Свет, скажи нам правильный ответ во всеуслышание.
2: Конечно
0: же,
2: Аладдин.
0: Конечно же, Аладдин, да. Верно. И если вы сейчас где-то, может быть, откроете в поисковике фотографию молодого Круза и Аладдина, вы поймете, что да, сходство стопроцентное. Навряд ли он похож на львенка и на огра. Свет, поздравляю тебя с победой еще раз. Желаю тебе отлично провести время в Скаймаксе. Хороших тебе наступающих выходных, отличного настроения, счастливо и пока.
2: Пока-пока.
0: Пока-пока. Ну а мы идем далее. Впереди нас ожидает Миша Миллер, Хейна на нано. Сперва Клава Кока и Нилетто Краш. Любите

0: Миша Миллер с нами прямо сейчас. Трек, который называется «Hey, na, na, na». Впереди не меньшее количество хитов на подходе «The Second Voice». «Let me be». Летние каникулы продолжаются.
1: Реклама.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
6: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
6: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
9: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу «Гирадзе».
10: Песчаная сказка.
11: 51-87-37.
12: Категория 0+.
13: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
14: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
15: Хватит копить. Пора действовать.
16: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
17: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

криминально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Тюмени 9 часов утра. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Мы приступаем к третьему часу. Здесь много самых разных хитов и развлечений. И всего того, что нужно для того, чтобы пятница продолжалась весело.

И 3 минуты в Тюмени. Продолжаются далее летние каникулы. Но и судя по тому, что происходит за нашими окнами, не такие уж они и летние. Они скорее осенние сегодня, но тем не менее. Да, что касается погоды, то у нас, конечно, сегодня обстановочка так себе. Я вообще недавно узнал такой факт, что, оказывается, в Тюмени июнь был самым дождливым за всю историю наблюдений. Знали вы это или нет? И июль-то, судя по прогнозам синоптиков, тоже такой, знаете, ожидается, малосолнечный, что ли. Я вот смотрю прогноз, до 10 июля у меня тут на Яндекс.Погоде показывает. Вот смотрите, начиная с завтрашнего... Нет, с воскресенья. С воскресенья вот плюс 28 и погнали. Каждый день плюс 28, плюс 29, но при этом каждый день небольшой дождь, небольшой дождь, небольшой дождь и небольшой дождь. И у меня есть ощущение, что в таком случае, если будет плюс 28 и небольшой дождь, мы станем одним большим каким-то парником. Ну как, в такую температуру воздуха, если дождь идет, то сразу все испаряется. И можно вот так вот пленкой накрывать наш город и, не знаю, выращивать овощи, например. Кстати, вчера тоже интересное наблюдение было. Вчера вот, когда вот этот дождь начался, и там же светило солнце, и тут же какие-то облака белые были. Тучка, каковых не было, облака. И вот оно прошло, и прям я видел, как с такой горячей земли поднимался тут же пар. Но интересное, конечно, зрелище. И радуга вот эта вот, которой начали все делиться в различных пабликах тюменских. Красиво было, красиво. Но я надеюсь, что погода так или иначе этим летом нас, несмотря на дождливость, будет, тем не менее, радовать. И получится с вами отдохнуть у нас и куда-нибудь съездить, и где-то и позагорать, и искупнуться, и так далее. Ну а пока из всех этих планов и размышлений мы возвращаемся в текущее положение. И я предлагаю немножко в этом части нам с вами наслаждаться музыкой, новостями и, конечно же, теми стандартными нашими историями, которые есть. Что касается стандартных историй, то я имею в виду гороскоп и новости. Все это будет в обязательном порядке, но чуть позднее. Что касается новостей необычных, о них расскажу уже в ближайшем будущем. Пока же предлагаю слушать группу Coldplay, Adventure of a Lifetime, прекрасный трек

летние каникулы. Я говорил о новостях из интернета, и одна из них меня очень сильно повеселила. Я обычно не затрагиваю тут политические темы, но тут невозможно не затронуть. Мультфильм, знаете же прекрасно, наверное, «Маша и Медведи». Есть такой мультик, который, кстати говоря, по всему миру разлетелся. И где-то на этой планете его решили запретить. А конкретно где? В Британии. «Машу и Медведя» хотят запретить. С инициативой выступили в британском парламенте. По мнению ряда депутатов, проект может быть мягкой формой российской пропаганды, которая через стриминговые сервисы доступна британским детям. Поводом стали два эпизода. В одном Маша появляется в форме, напоминающей советскую танковую, а в другом — головном уборе, который сочли похожим на фуражку советского пограничника. Я не знаю, но тяжело к этому относиться серьезно, потому что это просто бред какой-то. Но запретить мультик... Кстати, мультик, который разлетелся вообще, говорю, по всей планете. Огромное количество языков было переведено на огромное количество языков. Много... серии. И, конечно, ну, может быть, как сказать, ну, у Марии в этом мультфильме достаточно девиантное поведение, да, не совсем стандартное для детей, но тем не менее, мультик интересный, красиво выглядит, прикольная анимация. И, кстати, я недавно читал новости, по-моему, вам рассказывал о том, что «Машу и Медведи» хотят теперь сделать. То есть на основе вот этого мультфильма классического, да, «Маша и Медведь», хотят еще сделать вот историю с тремя медведями. То есть теперь, как я говорил, Мария будет кошмарить не одного, а сразу трех медведей. Еще одна интересная новость, которая меня поразила. Не новость, а точнее мысль к рассуждению. Вы знали, что уже ровно половина 2026 года прошла? И это было вчера. Вчера мы прожили ровно половину 2026 года. До Нового года осталось всего 182 дня. И это как будто бы уже такая, знаете, цифра, которой стоит задуматься и уже начать готовить новогодние подарки. Ну, как минимум, мне кажется, что сейчас стоит об этом задуматься, потому что неизвестно, что там с ценами еще дальше будет. Вот. Ну и, может быть, мало ли, вот у меня всегда летом приходит вдохновение относительно Нового года. Не знаю, как у вас. Ладно, об этом поговорили. Давайте дальше будем слушать музыку. Впереди Calvin Harris и Jay-Z. Satisfy прямо сейчас. Шоу!

0: Тут же стоит и припомнить, что он также и потихонечку в чартах начинает, ну, не то чтобы тонуть, но потихоньку опускаться вниз. Так что ждем от него новых хитов и нового восхождения на вершины чартов. Ну, а что же стоит еще подождать? Так это впереди нас с вами ждет гороскоп. До этого новости, но еще кое-какой хит от Анны, Асти и Димы Билана. Эпилог уже скоро дождемся.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226 006.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Скажи 3300.
2: Не, я знаю этот прикол.
1: Ну скажи.
2: 3300.
1: Почисти рот у гигиениста.
3: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
5: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
6: Деньги, подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр и YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир.
7: Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.
8: Мы ждем тебя. Неважно, нужен ли тебе голос для рекламы, бит для трека, джингл для бренда или атмосфера для подкаста. Студия Vibes. Елизарова, 6/1.
9: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
10: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Выпуск новостей на Красной Армии прямо сейчас. В студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени ввели запрет на разворот транспорта на трех оживленных перекрестках города. Схему движения изменили на пересечении улиц Мариса Тереза, Герцена, Широтной Пермяковой и Республики Мельникайте. Такое решение приняла городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города. Предполагается, что это повысит уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность на этих перекрестках автодорог. В Тюменской области предложили ограничить продажу вейпов с 1 марта следующего года. Такой законопроект рассмотрят депутаты регионального парламента, пишет РБК Тюмень. Ранее регионы получили право запрещать продажу вейпов. Согласно тексту регионального законопроекта, ограничение планируется ввести на 5 лет до 1 марта 2032 года. Запрет будет введен на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Тюменцы могут посетить концерты фестиваля «Лето в Тобольском Кремле» по Пушкинской карте, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Один из самых масштабных open-air проектов пройдет в начале июля. В концерте открытия примет участие Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника, а также приглашенные звезды оперной сцены. Открытие 17-го музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле» состоится 4 июля на Красной площади Тобольска. Закрытие 11 июля. На этом все. Далее летние каникулы.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Солнце

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Тюмени, 9 часов 29 минут. Итак, гороскоп Овны. Сегодня вам будет не просто с финансами и второй половинкой, будут противоречия, крошечные конфликты. Тельцы, вам будет не просто с вашей эмоциональностью, эмпатичностью. Чувства могут разрушать, а не радовать. Близнецы, у вас жизнь играет новыми яркими красками, но полностью окунаться в новые планы и задачи не стоит. Сначала все хорошенько продумайте, раки. Вам стоит иметь при себе не только план А, но и план Б, и даже С, потому что жизнь в этот день будет далеко не стандартной. Львы, вам подвернется отличный собеседник, с которым будет очень приятно общаться, да и бонусом вы узнаете много всего интересного. Девы, вам будет просто разобраться в информационном хаосе, который будет царить и на работе, и в личных отношениях. Весы. Сегодня вы в центре внимания и притягиваете к себе разношерстных личностей. К слову, почти все знакомства будут полезными. Скорпионы. Сегодня скорпионам стоит больше времени уделять окружающим. Разговоры с вами, с ними принесут немало интересных идей и обязательно вдохновят на новые победы. Стрельцы. Стрельцы не всегда будут контролировать то, что срывается с языка. Этим можно серьезно обидеть. Козероги. Вам стоит общаться, несмотря на странные идеи собеседников, но в то же время верить каждому слову не стоит. Проверяйте информацию. Водолеи. Вам стоит больше общаться, ведь можно найти единомышленника, который поддержит во многом. Рыбы, вас шокируют ситуации, возможно, что-то произойдет в семье, но стоит все воспринимать спокойно и помнить, что все проблемы временны.

0: Серябкин и Дима Уриха. Прямо сейчас 8-901 называется эта работа. 9.36 Тюмени. Кстати говоря, если делать небольшой анонс, то, возможно, этих ребят мы сегодня увидим в 20 лучших треков недели по версии Красной Армии в музыкальном чарте «Выборка», в главном тюменском музыкальном чарте. И, в общем-то, все шансы у них на попадание есть. Не без вашей поддержки это может произойти. Заходите к нам на сайт Red Army FM. Напоминаю, там раздел чарта «Выборка». Заходите, голосуйте, и, возможно, мы их увидим уже сегодня в 19.00, когда ожидается новый выпуск нашего чарта. Что ожидается в рамках текущего часа далее? Далее очень стильный суперхит от Tame Impala и Jenny Dracula уже через 2,5 минуты.
1: Пробки на дорогах.
0: О пробках нам сообщает Яндекс.Карты. Местами затруднения есть. 4 балла оценка. 50 лет октября Осипенко от ТЦ Плавик до Немцова. Стоим 15 минут. 12 минут на 50 лет октября от Профсоюзной до Пермякова. И на Мельникайте 30 лет Победы до Харьковской. Время проезда 11 минут.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
2: Песчаная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово Парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в Премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тим и Пал и Дженни на Красной Армии только что. Дракула называется этот хит. 9.43 в Тюмени. Наши планы до конца часа максимально музыкальные. Впереди много самых разных хитов, поэтому рекомендую и далее оставаться здесь. Шоу «Летние каникулы» у нас для вас с музыкальной точки зрения все готово. На подходе Тимати. Вспомним хит «Не сходи с ума», до этого Леди Гага и Даучи «Runway». «Летние каникулы».

0: простишь потом.
1: Тимати на Красной Армии прямо сейчас. «Не сходи с ума». Трек, который звучал раньше отовсюду, но теперь здесь, на Красной Армии, тоже появился. 9.50, Тюмени, впереди The Bounce, Magnetic, новый хит.
2: Прогноз погоды.
1: Дождливо в Тюмени сейчас, плюс 17 градусов, сообщает Яндекс Погода. Днем сегодня плюс 19, и тоже дождь, вечером плюс 19 и небольшой дождь.
3: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
4: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
2: Реклама. Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.

0: Существует ли она на самом деле? Такой вопрос я задаю. Любовь до беспамятства или нет? Но спасибо, Баста, за рассуждение на эту тему. Именно так и называется этот трек «Любовь без памяти». И тут можно как будто чуть-чуть воокать. Можете попробовать, пожалуйста. У каждого свой ответ на вопрос, который я задал, но, тем не менее, я думаю, что это одно из самых главных, да, наверное, пожалуй, самое главное чувство, которое у нас есть. Вот в таких вот философских рассуждениях завершаю свой рабочий день, ну а далее с вами здесь остается Даша Русакова. Даш, привет!
1: Привет, Антон! Я думаю, добавить тут абсолютно нечего. Желаю тебе хорошего дня, ну а мы продолжаем.
0: Спасибо большое! Тебе тоже хорошего дня! Всем счастливо! Ну давайте финалочку дослушаем немножко.
2: Любовь без памяти.
1: 7:10 утра. Ну, а я расскажу о новом тренде. Это девочки, которые называют себя миндальными. Они без памяти обожают ЗОЖ и все такое прочее. В общем, подробности будут немного позднее.

Потрясающие дуэты на Красной Армии. Это были Джонни и Федук с темой «Лето». Прямо как в треке «Теплые капли дождя» и правда летят. Но пасмурная погода точно не преграда для хорошего настроя. Более того, какой-то такой даже романтичный вайбик навевает. Хочется позалипать с чашечкой кофе и подумать о чем-нибудь своем. Ну, а я обещала рассказать о миндальных девушках. Это девушки, которые могут думать только о своей фигуре, о ЗОЖе, как правило. Они ужасно худые, но при этом тщательно считают калории, едят все самое полезное, занимаются пилатесом или йогой и вообще помешаны, скажем так, на своей

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди безусловный топ от Егора Крида, Артика и Асти, «Карма». Послушаем этот пронзительный трек полностью менее чем через 2 минутки.
2: Реклама.
3: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гиерадзе.
4: Песчаная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля стеклянные стаканы в ассортименте от 99 рублей.
7: Галамарт.
8: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. «Паруса» – ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
9: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
10: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
11: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
10: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
11: «Додо».
12: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: История в твоих динамиках. Ну, а я расскажу, где сегодня послушать лучшую танцевальную музыку. Не пропусти.
1: Реклама. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля. Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
2: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

На Красной Армии два гиганта танцевальной музыки. Это Дэвид Гетта и Сэм Мартин. Их можно, кстати, частенько встретить в нашем дэнс-шоу «Партизан», том самом, где мы собираем классику танцполов и горячие хиты. Одним словом, все, что отлично зайдет в такой пасмурный вечер в любой компании. Главное, попроси умную колонку включить радио «Красная Армия» в 21.00 сегодня и наслаждайся. Пока же будем двигаться тоже, кстати, в танцевальных ритмах вместе с Алоком и Халидом. «Dive into me», обожаю эту песню, послушаем ее далее. Но сначала встречаем диджея Ванамура и тему «Кукла», а и ремикс песни от дискотеки «Аварии». Тоже, кстати, очень годная история.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди кое-что замечательное от Marshmello и Portugal The Man Phoenix. Качнем твои динамики совсем скоро.
2: Реклама.

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
2: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
1: А ты умеешь?
2: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68 00 86. 68 00 86.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Итак, чаю, кофе себе налили, с коллегами поболтали. Пора, наверное, поработать, а может быть и нет. Подгоню к любому твоему решению классную музыку. Будь рядом. Все мы изначально.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Культовая песня «Numb» от Linkin Park и Jay-Z на Красной Армии. Огромное, конечно, влияние оказали эти исполнители на музыку. Ну, а мы дерзнули написать кое-что значимое для нашего города. А именно гимн. Привлекли к этому делу слушатели и сонграйтер в Тюмени. И в группе ВКонтакте «Радио Красная Армия» ты можешь посмотреть, как прошло финальное обсуждение песни. Итоговый же вариант мы услышим в День города на всех праздничных площадках Тюмени. Уверена, что у нас с вами появится замечательный трек. И уверена, что это будет прям-таки народная история. Дальше будем слушать One Republic Give Me Something. Этот большущий хит прозвучит сразу после появления Димы Уриха, фрешмена с темой «На меня ты не сердись».

0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+, веропыту.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: Скажи 3-300.
7: Не, я знаю этот прикол.
6: Ну скажи.
7: 3-300.
6: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28 51 40.
3: Всем привет, это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня в Доме печати в 20.00 пройдет стендап-шоу от опытных комиков, которые покажут настоящий уровень комедии. Приходите посмеяться, категория 18+. Вечер живой музыки пройдет в баре «Майлз» в 19.00. Поймайте ритм и эмоции любимых песен R&B. Вас ждет атмосфера живого звучания, чувственные дуэты, энергия культовых хитов и музыка, которая откликнется каждому сердцу. Категория 18+. Сегодня в Кулига парке встречаемся на ежегодном федеральном автомобильном фестивале «Планквиль». Хедлайнеры мероприятия «Го Артур», «Витя Матанга», «Пегги Хилтон», «Эйджизм». Заряжаемся летним вайбом и наслаждаемся красивыми видами вместе. Уже завтра, в субботу, встречаемся в этом же месте. Весь день мощная шоу-программа, драйв и громкий звук. Подробности в группе фестиваля ВКонтакте. Категория 0+. Ну а все любители спорта, встречайте фестиваль Iron Star. Тематическая пробежка на 5 верст пройдет в экопарке за Тюменском, а на набережной Туры запланированы беговые дисциплины для мужчин, женщин и детей. Активности и развлечения для всей семьи гарантированы. Также в Тюменском драмтеатре в 18.00 состоится постановка «Пиковая дама». Это одна из самых знаменитых пьес поэта Фридриха Шиллера «Мария Стюарт». Роковая драма – история двух королев, двух женщин, оказавшихся в тюрьме мужского мира. Категория 16+. А если вам этот мир уже абсолютно понятен, приглашаю в парк «Альпак Симба». Это пространство для теплых эмоций и отдыха на природе. Здесь живут альпаки, ламы, валлийские овечки, кролики, козы, олени и очаровательные шотландские бычки. Вы сможете погладить их, угостить вкусняшками и сделать красивые фотографии. Идеально для отдыха с семьей, романтических прогулок или личного уединения. Категория 0+. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно найти в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия» и в ВК-канале.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Holiday Boy пробует себя в новом звучании. Заценим его свежую «Loco La Vida». Важная инфа для тех, кто за рулем. Расскажу чуть позднее, не пропусти.
2: Реклама.
3: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте наш.рф.
5: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199.

На Красной Армии Алекс Ворон и его Fever Dreams. В Тюмени 11 часов и 40 минут. Как и обещал, рассказываю про тюменские дороги, а именно про запрет на разворот транспорта на трех перекрестках. Это пересечение улиц Мариса Тереза Герцена, широтной Пермякова и Республики Мельникайте. Будьте осторожны, берегите себя и тех, кто рядом. Ну а чтобы настрой был точно сохранен, отличный, позитивный на этот день, я поставлю для тебя парочку отличных треков. Например, Infinity, где ты? Услышим этот бенгер сразу после Дэйв и Чемс. Rain Dance на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 17, местами идет дождь, ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 19, синоптики обещают небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди задорная инди от Inner и 54 Ultra. Talk to you.

0: Реклама.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
2: 4 июля. Открытие Центра водных видов спорта «Софилэнд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софилэнд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. Софилэнд. Твоя территория спорта.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени полдень. Мяу, на связи Даша Русакова. Предлагаю бодриться в этот пас.

поучаствовать в розыгрыше. Именно по этому номеру я буду ждать твой ответ. И на всякий случай повторю еще раз. 8-922-300-104-6. Ну, а второе, тебе нужно сейчас максимально сосредоточиться, вдохнуть, выдохнуть и ответить на следующий вопрос. Сколько всего батутов

0: Маша Макс, либо в ТГ 8-922-300-104-6. И оставайся на связи с тем, кто будет самым первым. Я свяжусь, ну и далее еще поболтаем.
1: Плюс вайб.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Самой смелой, ловкой и умелой оказалась сегодня Ксюша. Привет.
2: Привет.
1: А, расскажи, пожалуйста, как тебе такая погода? Как на тебя влияет дождь вообще?
2: Я на работе слышу, так что нормально.
1: Пока сухо, то нормально, да?
2: Да.
1: Ну, смотри, если хочется выбраться куда-нибудь поактивнее, провести свое время, то это однозначно SkyMax, и два сертификата в это место может достаться именно тебе. Все, что нужно, это лишь повторить верный ответ на следующий вопрос. Сколько всего батутов в центре SkyMax? Варианты ответов 5, 10, либо 22. Твой ответ?
2: 22, я выбрала самое большое число.
1: И не прогадала. И не прогадала, Ксюш.
2: Да-да.
1: Я тебя поздравляю, тебе достается наш сегодняшний приз и желаю тебе классно провести время. У тебя два сертификата вот-вот окажутся на руках. Кого возьмешь с собой?
2: Да.
1: Сына, отлично, просто супер. Я думаю, что ему точно зайдет. А ты когда-нибудь бывала на батутах?
2: Да.
1: А, ну все тогда, все уже на мази. Хорошего тебе желаю дня и не промокнуть сегодня.
2: Спасибо вам, хорошего дня.
1: Спасибо большое, двигаемся далее.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Невероятно красивая песня только что была на Красной Армии. Это Алан Уокер, Изабель Мелкман и Кэтрин Орайан, Broken Strings. Ну а далее Маша Бакут расскажет, где сегодня можно посмотреть на крутые тюнингованные тачки. Это все в рубрике «Афиша». Она уже на подходе. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
6: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
7: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Всем привет, это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня в Доме печати в 20.00 пройдет стендап-шоу от опытных комиков, которые покажут настоящий уровень комедии. Приходите посмеяться, категория 18+. Вечер живой музыки пройдет в баре «Майлз» в 19.00. Поймайте ритм и эмоции любимых песен R&B. Вас ждет атмосфера живого звучания, чувственные дуэты, энергия культовых хитов и музыка, которая откликнется каждому сердцу. Категория 18+. Сегодня в Кулига-парке встречаемся на ежегодном федеральном автомобильном фестивале «Планквиль». Хедлайнеры мероприятия «Го Артур», «Витя Матанга», «Пегги Хилтон», «Эйджизм». Заряжаемся летним вайбом и наслаждаемся красивыми видами вместе. Уже завтра, в субботу, встречаемся в этом же месте. Весь день мощная шоу-программа, драйв и громкий звук. Подробности в группе фестиваля ВКонтакте. Категория 0+. Ну а все любители спорта, встречайте фестиваль Iron Star. Тематическая пробежка на 5 верст пройдет в экопарке за Тюменском, а на набережной Туры запланированы беговые дисциплины для мужчин, женщин и детей. Активности и развлечения для всей семьи гарантированы. Также в Тюменском драмтеатре в 18.00 состоится постановка «Пиковая дама». Это одна из самых знаменитых пьес поэта Фридриха Шиллера «Мария Стюарт». Роковая драма – история двух королев, двух женщин, оказавшихся в тюрьме мужского мира. Категория 16+. А если вам этот мир уже абсолютно понятен, приглашаю в парк «Альпак Симба». Это пространство для теплых эмоций и отдыха на природе. Здесь живут альпаки, ламы, валлийские овечки, кролики, козы, олени и очаровательные шотландские бычки. Вы сможете погладить их, угостить вкусняшками и сделать красивые фотографии. Идеально для отдыха с семьей, романтических прогулок или личного уединения. Категория 0+. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно найти в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия» и в ВК-канале.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51.

Сразу, ну а я озвучиваю вопросы и варианты ответа. Давай вспомним, как называлась вторая часть «Терминатора». Варианты ответа: первое — «Скудный

0: Вайб на Красной Армии. Реклама.
1: Хито – квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
7: На

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25% на география.рф.
2: Застройщик УОСЗ из недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК «Дивный квартал озера» из выделенного пола трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: В Тюмени 12 часов и 40 минут. Сегодня, оказывается, 35 лет назад на американские экраны вышел легендарный «Терминатор 2». И именно с ним связано сегодняшнее задание, которое принесет, я надеюсь, что принесет Алене два пригласительных в Атмос Синема. Алена, привет!
3: Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Скажи, а ты как обычно радио слушаешь? Каким образом? Ну, там, магнитоле?
3: Еду в машине.
2: А, в машине. А еще есть какие-то варианты?
3: Нет.
2: Ага. Ну, смотри, если что, есть еще приложение, если у тебя интернет имеется, то...
3: Ловит.
2: Да, ловит. Можно прямо в своем телефоне слушать. Очень даже классная история. Ну, давай тогда перейдем к «Терминатору». Прости. Давай, перейдем к «Терминатору». И вопрос звучал следующим образом. Давай вспомним, как называлась вторая часть «Терминатора». «Скудный день», «Судный день» либо «Скумбрий день». Твой вариант.
3: «Судный день».
2: Ну, конечно. Конечно, поздравляю тебя. Ты прям красавчик, молодец. Ты оценила мою шутку?
3: Спасибо.
2: Да-да-да, ты оценила шутку со «Скумбрий день»?
3: Интересный вариант.
2: Ой, я рада, что хоть кто-то разделил мое чувство юмора. Алена, желаю тебе хорошо провести время в кинотеатре. Надеюсь, что ты выберешь фильм правда-таки по душе и возьмешь с собой самого приятного человека. И сегодня
3: спасибо.
2: Тоже хорошего дня. Ну, тебе спасибо. Давай, пока.
0: Плюс вайб. На красный.

0: Флекс темы СМС. Что ж, в последнее время, ввиду обстоятельств, я все чаще обращаюсь к СМС-кам, пишу своим подружкам. И в этом есть, кстати, какая-то романтика, есть в этом что-то особенное. Что же касается плюс вайба, то на сегодня мы все. Завтра тоже отдыхаем. В воскресенье тоже в понедельник с 12 до часу. И в любой будний день возвращаемся в штатный режим. Будем дарить уже новые подарки. И будем слушать, естественно, новую музыку, но еще и горячо полюбившиеся хиты. Далее у нас как раз-таки Анна Асти и Дима Билан с горячей историей, которая называется «Эпилог». Не пропусти.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
3: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
4: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Скажи 3300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
11: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

0: 1.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт-авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт-авто». Звоните 60 49 49.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Тюмени 13:00. На связи Даша Русакова. Скоро расскажу про клубы безделья, которые массово открываются в США. Ну а в плане музыки разведу тут бурную деятельность. Все топовые треки далее.

Впереди с темой Broken Heart в Тюмени 13 часов и 8 минут. Как и обещала, рассказываю про клубы безделья, которые сейчас массово открывают в США и на которые ходят зумеры, то есть люди, которым сейчас 20 и больше. Эта история началась в Нью-Йорке. Вместо привычных активностей люди просто решили собраться вместе, лечь на плед, прямо-таки на травку и просто отдыхать без чувства вины. Можно

0: думать о работе, естественно, выключить свои телефоны. Что ж, я думаю, что такое нужно не только зумерам, но и вообще всем людям, которые чувствуют себя несколько вымотанными под конец этой рабочей недели. Все-таки отдыхать без чувства вины — это прям какая-то такая, знаешь, особая, мне кажется, история. Ну, мне, по крайней мере, это дается непросто. А вот зато музыку подбираю с большим удовольствием и легко. Впереди Дон Толивер и Доджа Кэт, Lose My Mind. А прямо сейчас вспомним, с чего начинал Ваня Дмитриенко. Венера, Юпитер на Красной Армии.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: 3D дерзкий трючок от Ольги Серявкиной и Димы Уриха. 8-901.
2: Да мне свой номер, бандит.
3: 8-901.
2: Я не брала никогда.
3: Или 902.
1: Еще на очереди афиша с самыми крутыми событиями Тюмени. Не пропусти.
4: Реклама.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Она заказывает ролл-пиццу, и в окна стали пицца, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
8: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
9: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
10: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
11: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
13: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
14: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Всем привет, это я, Маша Бакута, с рассказом о самых интересных событиях, которые пройдут в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня в Доме печати в 20.00 пройдет стендап-шоу от опытных комиков, которые покажут настоящий уровень комедии. Приходите посмеяться, категория 18+. Вечер живой музыки пройдет в баре «Майлз» в 19.00. Поймайте ритм и эмоции любимых песен R&B. Вас ждет атмосфера живого звучания, чувственные дуэты, энергия культовых хитов и музыка, которая откликнется каждому сердцу. Категория 18+. Сегодня в Кулига-парке встречаемся на ежегодном федеральном автомобильном фестивале «Планквиль». Хедлайнеры мероприятия «Го Артур», «Витя Матанга», «Пегги Хилтон», «Эйджизм». Заряжаемся летним вайбом и наслаждаемся красивыми видами вместе. Уже завтра, в субботу, встречаемся в этом же месте. Весь день мощная шоу-программа, драйв и громкий звук. Подробности в группе фестиваля ВКонтакте. Категория 0+. Ну а все любители спорта, встречайте фестиваль Iron Star. Тематическая пробежка на 5 верст пройдет в экопарке за Тюменском, а на набережной Туры запланированы беговые дисциплины для мужчин, женщин и детей. Активности и развлечения для всей семьи гарантированы. Также в Тюменском драмтеатре в 18.00 состоится постановка «Пиковая дама». Это одна из самых знаменитых пьес поэта Фридриха Шиллера «Мария Стюарт». Роковая драма – история двух королев, двух женщин, оказавшихся в тюрьме мужского мира. Категория 16+. А если вам этот мир уже абсолютно понятен, приглашаю в парк «Альпак Симба». Это пространство для теплых эмоций и отдыха на природе. Здесь живут альпаки, ламы, валлийские овечки, кролики, козы, олени и очаровательные шотландские бычки. Вы сможете погладить их, угостить вкусняшками и сделать красивые фотографии. Идеально для отдыха с семьей, романтических прогулок или личного уединения. Категория 0+. Будьте внимательны, некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения. Всю более подробную информацию можно найти в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия» и в ВК-канале.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в Тюмени прямо сейчас 4 балла. Крупнейшая пробка на Дамбовской, от Мельникайте до Волжской. Также на Московском тракте от Магнитогорской до Блошинки. И на Московском тракте от объездной дороги до Блошинки придется немножечко постоять.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди абсолютный хит от Тейм Импалы и Дженни «Дракула». Обожаю эту вещицу. Послушаем через минутку.
0: Реклама.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Супер цена в Галамарт. С 1 по 15 июля погружной блендер всего за 999 рублей. Галамарт.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

Мы вот тоже не любим усложнять, поэтому создали максимально простое приложение, которое даст тебе доступ к радиоэфиру без каких-то заморочек. Просто скачиваешь Google Play или App Store бесплатно, весит оно что-то типа 14 мегабайт, нажимаешь Play и все, никаких подписок, никаких скрытых оплат, все максимально прозрачно, а зато у тебя классная музыка на расстоянии буквально-таки одного клика, если так можно сказать. И это, по-моему, прекрасно. Главное, чтобы было интернет-соединение. А это значит, что можно даже за пределами Тюмени слушать Красную Армию, что вдвойне привлекательно. Далее диджей Смэш и Артем Качер. Клатч, этот суперхит, послушаем сразу после Леони и Калума Скотта. Стей на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 17, местами идет дождь, ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 19, синоптики обещают небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди кое-что новенькое от The Bauza Magnetic. И еще больше ярких новинок далее. Делай громче.
0: Реклама.

0: завтра в первый этаж.
1: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: На Красной Армии Рэд, Рэй Далтон, Blood Running. Ну а дальше мы услышим прекрасный голос Варвары Чайки. Варь, привет.
1: Привет, привет. У меня такая новость будет на злобу дня.
0: Давай.
1: Так сказать, мы немножко позлорадствуем все Тюмени. Вот
0: мочи.
1: У нас дожди, да. А вот в Москве уже завтра выпадет половина месячной нормы осадков.
0: Вот так вот.
1: Их
0: им,
1: там
0: да?
1: вообще зальет.
0: Вот так вот.
1: Да, а мы не будем расстраиваться. У нас что, сегодня польет, завтра польет, а потом опять солнышко, лето и...
0: Да, мы, если красота. Что, еще возьмем вот так вот ведерки и Москве еще вот это отправим наши
1: излишки. Им все равно там что, одним больше, одним меньше, не сильно страшно. Ну, да, продолжим этот день в дождливой компании с суперхитами. Тебе хорошего дня пожелаю.
0: Тебе тоже, Варь.
1: Тюмени 14.00. Да, мы движемся далее, прямо по курсу Джонни и Федук с классной темой «Лето». Отлично вписывается в настроение сегодняшнего дня. Сразу после Боба Синклера и Кайзы «I Can't Wait».

На Красной Армии диджейский дуэт Avalon Roxton с темой In My Blood. Честно признаться, мы коллективом долгое время думали, что это диджейское соло. Avalon Roxton, ну, вполне себе складно, звучит как имя и фамилия. Да, и дуэт этот, на самом деле, относительно молод. Объединились мальчишки только в 22-м году, а выстрелили в 2024-м. Ну, так сказать, пик популярности на это время к ним пришел. А такое интересное название они придумали, сложив свои имена. Ну, диджей Avalon и диджей Roxton. Как бы равно Avalon Roxton. Вполне себе незамысловато, но это многих вгоняло вот в такую, скажем, озадаченность. Далее, кстати, мы встретим тоже еще один классный дуэт Sebastian Dream и Avicii со стилевой вещицей I'm Feeling For You. И появятся они сразу после темы «На малиновой луне» от Майя Мишель на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Суперзвездочка Алекс Уоррен с темой «Have a Dream». Послушаем этот хит полностью уже через одну минуту.
2: Реклама.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

Только что Бибер Рекша и Фейтлесс раскачали нас зажигательной темой New Religion, ко всему прочему. Это и счастливые участники главного тюменского хитового чарта. А на какой строчке они закрепились на этой неделе, узнаем уже сегодня в 19.00, когда к нам заглянет Гера Адамян и расскажет, кто, как и где прокачивал тюмень на этой неделе. Да, пока же встретим Юлию Зиверт с мотивирующей пластинкой «Газ», и появится она сразу после Алекса Клэра с вещицей «Too Close» на Красной Армии.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вот так красиво продолжим буквально через одну минуту.
1: Реклама.
2: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

Тюмени 15.00. Скоро расскажу, почему у котиков должно быть ровно 24 усика, но сначала музыка. Впереди любимчик чартов Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть» и прямо сейчас «Hey, na, na, na» от Миши Миллера.

с пластинкой ты помнишь, а тем временем ветеринары напоминают, что всем котовладельцам нужно регулярно пересчитывать усики своих питомцев. Общее количество должно быть 24 штучки, по 12 с каждой стороны. А для чего это мероприятие? Чтобы следить за здоровьем своего пушистика, ну, или лысика, если у тебя порода сфинкса. Если усиков меньше или нечетное количество по сторонам, отклонения от нормы такие. Возможны сахарный диабет, гормональный сбой или проблемы с щитовидкой. Теперь я знаю, чем займусь вечером первым делом. Буду пересчитывать усики своего котика. Тюмени уже 3 часа 8 минут. Мы движемся далее уже в компании DJ Smash и Dior с треком «Розовый туман». И

0: Послушаем эту историю полностью уже через одну минуту.
1: Реклама. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Лалотка». Ваш гастрономический роман.
3: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
4: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ «Петербург». Проектная декларация на штучка.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в Жукомотиве из выделенного пула 1-2 квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
5: Скажи 3300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 3300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

На Красной Армии Avalon Roxanne с мощным саундом Vertigo. В продолжении этого дня вот и солнышко выглянуло за тучками. Будем надеяться, что так дальше и будет. Хотя в тюменских пабликах видела, как грибники хвастаются своим уловом из хвойных и смешанных лесов. Там и грибочки, и ягодки. Ну, настоящий бум какой-то после вот этого сезона дождей. Чуть ли не ведрами они лес выносят. Но в черте города солнышко все-таки как-то поприятнее будет видеть. В Тюмени уже 3 часа 37 минут. Продолжаем плавно, но уверенно продвигаться в сторону вечера пятницы в компании Лирика с прикольной пластинкой Don't Go Mad и прямо сейчас Happy от Фарла Уильямса на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 18 градусов тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером также плюс 18 и ожидается небольшой дождь, а вот ночью без осадков и до 17 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прикольная тема Шаде от Баинди, Ахтёй Мота. Послушаем эту хитовую вещицу полностью уже через полминуты.
0: Реклама.
5: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

сьогодні 16.00. Скоро расскажу про крутой плейлист для вечеринки. И, само собой, крутая музыка уже на подходе. Впереди стилевая вещица «Love You For Life» от Эмили Робертс. И прямо сейчас тема «Карма» от Егора Крида «Артика и Асти».

Красной Армии группа Magic с уютной темой Root. Уже сегодня вечером, напротив, тебя ждет много энергичного и качающего саунда. И все это в дэн-шоу «Партизан». Идеальный плейлист для твоей вечеринки. Каждую пятницу и субботу стартует ровно в 21.00. А это хиты, новинки и классика танцпола. И все это ждет тебя ровно в 21.00. Пока же дождемся хитовой вещицы от Шаус и Капспорт. Тема «Only You» и прямо сейчас.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Жизнеутверждающая тема «Тука Разон» от «Пнау» и «The Warning». Послушаем полностью уже через полторы минуты.
2: Реклама. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
2: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
1: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
2: «Додо».
3: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-02-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

На Красной Армии группа «Серебро» с песней, которую можно узнать с первых секунд. Мало тебя, и верно девчонки подметили, только тебя не хватает в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия». А помимо новостей, мемов, также постим анонсы розыгрышей в эфире, музыкальные новинки плейлиста Красной Армии, а также афишу мероприятий нашего прекрасного города. Подписывайся обязательно, группа во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Ну а мы погнали дальше. Впереди самый стриминговый диджей Алок в коллабе с Халидом подарили нам чарующий Sound Dive Into Me. И прямо сейчас French Montana и Max B Ever Since You Left Me на Красной Армии.

Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров» – первый

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Супер цена в Галамарт. С 1 по 15 июля стеклянный кувшин с крышкой всего за 199 рублей. Галамарт.
2: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. «Паруса» – ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
3: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софилэнд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софилэнд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софилэнд». Твоя территория спорта.
4: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
7: Отремонтируйте стекло в моей машине.
8: Какой у вас автомобиль?
7: Красный.
8: Конечно, заменим.
9: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

На Красной Армии Кельвин Харрис и Джейзи с прикольной темой Satisfy, что значит наслаждение. Мы же поддержим это настроение с наслаждением, продолжим этот день, который уже плавно перетекает в вечер. В Тюмени 5 часов 9 минут. Скоро к нашей компании присоединится Benson Boone с танцевальной вещицей Sorry, I'm here for someone else. Сразу после песни Swim от группы

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
6: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
7: Застройщик ОСЗ ИСБ недвижимость. Проектная декларация на сайте нашего.чудо.ру.
8: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
9: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
10: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 100.

0: Новости к этому часу. В студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. В Тюмени 1 сентября откроется первая в регионе школа собственной обсерватории. Ее строят в микрорайоне Березники, пишет агентство «Тюменская линия». На крыше здания уже установили обсерваторию с мощным телескопом, которым можно управлять прямо из класса. Оценили строительство губернатор Тюменской области Александр Мор и глава Тюмени Максим Афанасьев. Здание готово на 90%. Школа сможет принять в новом учебном году 1500 учеников. Губернатор отметил, что в этом году в регионе возводят 12 школ. Еще две школы построят по программе замены деревянных зданий. Более 100 метров водопровода реконструируют в сквере журналистов в Тюмени. Старый чугунный водопровод в районе улицы Николая Федорова и Александра Лгунова заменят на современные полимерные сети диаметром 400 мм, сообщает Росводоканал Тюмень. Это улучшит качество водоснабжения для более чем 2000 жителей города. Чтобы не повредить деревья, водопровод проложат методом горизонтально направленного бурения. Он не требует разрытия траншеи и сохраняет экосистему. Завершить работы планируется в июле. Тюмень готовится к фестивалю спорта Iron Star Tumen 2026. Спортивный праздник пройдет в воскресенье 5 июля. На время мероприятия будут перекрыты дороги с полуночи до 15 часов. Ограничения введут на участках улиц Ямской, Луначарского, Коммунистической и Республики от моста Влюбленных до Луначарского. Общественный транспорт пойдет в объезд перекрытого участка по улицам Перекопская, Авторемонтной, Пролетарской и Интернациональной. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пробки 5 баллов, крупнейшие заторы на Профсоюзной улице, улице Мариса Тереза, от моста через реку Тура до улицы Малыгина, а также на улице Федюнинского, улице Прямикова до Червишевского тракта. Среднее время проезда 19 минут. Всем, кто за рулем, желаю удачи.
2: Спонсор программы — релакс-центр Гранд Флоат.
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд — роскошный, Флоат — плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Горячущая коллаба Tame Impala и Дженни с темой «Дракула».

0: главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться. Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет».
6: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
7: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
8: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
9: Скажи 3300.
10: Не, я знаю этот прикол.
9: Ну скажи.
10: 3300.
9: Почисти рот у гигиениста.
11: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Красной армии «Моя Мишель» с темой на малиновой луне. Но если верить синоптикам, малинового заката Тюмень сегодня не увидит. Нам обещают ближайшие 2 часа ливни, грозы и град. И опять вся эта история произойдет на юге Тюменской области. Также МЧС заботливо предупреждает не ставить машины близ деревьев. В Тюмени уже 5 часов 46 минут, а мы уже энергично продвигаемся в сторону вечера. И компанию нам составит Тедди Свим, 10-й строчкой главного тюменского чарта «Выборка», «Мистер Кноу Ит Ол». И появится он сразу после «Прованса» от «Елки». Это «Красная армия». Всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 21 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 13 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 19, и ожидается небольшой дождь, а вот ночью без осадков и до 17 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоны для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. Балу – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянут Хьюго и Солта с пластинкой «Джамакен Бам-Бам». Послушаем полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.
5: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
6: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гиерадзе.
7: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
10: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Sequoia Парк.
11: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
12: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
13: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
14: Хватит копить, пора действовать.
15: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
16: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Дом.рф.банк.ру» в разделе «Ипотека».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: «Главная тема» 8901. Это новинка от Ольги Серябкина и Димы Уриха. Ну а далее за вечер пятницы отвечает Сергей Белявский. Сережа, привет.
1: Да, привет. Слушай, нашел тут прикольную новость. Парашютисты пообедали во время свободного падения.
0: О, молодцы.
1: Это вообще нормально, нет? Все в порядке, пятница вот такая вот.
0: Ну, слушай, не успели покушать перед вылетом, они во время сэкономили.
1: Ну да, действительно. Они прикрепили себя к столу, прикрепили еду к столу.
0: А, прям так?
1: Да, да, то есть они падали со всем этим, они даже чокнуться успели, но это, я не знаю, это настоящая пятничная новость. Мы также полетим сейчас домой, будем отдыхать, будем, не знаю, отдыхать и слушать качественную музыку, это 100%. А дальше кто как захочет. 6 часов в Тюмени. Да, пятница с чем всех и поздравляю. Впереди у нас крутая новинка. Джонни Федук «Лето». И прямо сейчас тоже летняя история. Хей, на-на-на, Миша Миллер.

На Красной Армии Джонни и Федук с новинкой лета. Ну, лето у нас особенный праздник, а еще и чемпионат мира по футболу продолжается. И вчера был невероятный, просто космический по напряжению матч. Это Португалия-Хорватия. Я, как человек странный и любящий футбол, все-таки поставил будильник и проснулся в 4 утра, чтобы посмотреть эту феерию. Я нервничал до последних секунд, потому что там что-то невообразимое происходило. В итоге Португалия все же выиграла 2-1. Миллион голов там поотменяли, столько полов, пенальти. Ой, ужас. Пересмотри, если интересно, конечно же. Ну и сегодня будем наслаждаться также ночью Аргентиной. Посмотрим, как эти ребята пройдут дальше. Ну, у них очень-очень простой путь. Ребята действительно проскочат на ура. Ну и мы также будем проскакивать мимо этих пробок с классной музыкой. Впереди у нас Медуза, Генри Камамиль, Don't Wanna Go Home. И уже сейчас появится Адам Ламберт, What I Want From Me. В Тюмени 18 часов 9 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера. We'll be right back.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем крутую историю. Кукла — это дискотека «Авария» и «Вономор». Буквально через 2 минуты с небольшим на Красной Армии. Ну а еще не забудь про свежий выпуск новостей.
2: Реклама.
3: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига-клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Панов Виталий, здравствуй.
1: Добрый вечер. В Тюмени продолжается сезонный ремонт дорог. На улице Имской, на участках от улицы Льва Толстого до Белинского, а также от улицы Аккумуляторной до обхода города, полностью завершены работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также специалисты уже нанесли дорожную разметку. На улице Широтной, от Мельника эти до Народной, заменили верхний слой асфальтобетонного покрытия. Нанесение дорожной разметки планируют завершить до 10 июля. Модернизация метелевских водоочистных сооружений будет полностью завершена до конца 2028 года. Ход реконструкции оценил губернатор Тюменской области Александр Мор. На сегодня специалисты уже автоматизировали процессы подачи и очистки воды, внедрили угольные фильтры для улучшения свойств воды. Глава региона отметил, что это пример успешной работы механизма концессий. В 2017 году был заключен первый такой договор в сфере водоснабжения и водоотведения сроком на 14 лет. Объем инвестиций более 24 миллиардов. Рублей. Все объекты, которые включили в соглашение с компанией «Тюменьводоканал», уже построили и модернизировали раньше срока. В Тюмени ввели запрет на разворот транспорта на трех оживленных перекрестках города. Схему движения изменили на пересечении улиц Мариса Тереза, Герцена, Широтной Пермяковой и Республики Мельникайте. Такое решение приняла городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города. Предполагается, что это повысит уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность на этих перекрестках автодорог. На этом все. Хорошего вечера.
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс, карты дороги в Тюмени загружены на 4 балла. Основные затруднения на Федюнинского от Пермякова до Червишевского тракта. Время проезда 13 минут и 9. Постоим на Тимуровцев от Щербакова до Комарова. Будьте аккуратны на дорогах.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
0: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
3: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем позитивную историю экспана.

0: Мне ровно через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
3: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: первый этаж.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

летней армии с вещицей Rain Dance или же танец дождя. Ну, нам такого не надо. Нам бы расслабиться, повеселиться, отдохнуть, чем, в общем-то, и займемся в 19 часов в главном тюменском чарте «Выборка». Осторожно, могут появиться такие фразы, как «А почему этот трек, а не мой любимый?» или «Офигеть, чё за хит?» или «Вообще, ну все, хочется тусить теперь». Ну, а если серьезно, то это будут самые яркие треки недели, которые точно заслуживают внимания. Так что присоединяйся в 7 вечера, пока же дождемся темы «Give me everything». Питбуль на Йоу Афроджек, и прямо сейчас появятся яркие музыканты наши, Анна Асти, Дима Билан, Эпилог. В Тюмени 18 часов 43 минуты. Всем хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем крутую историю Gearbox Graceland. Всего через 2 минуты на Красной Армии, ну а чуть позже в 19 часов встречай главный тюменский чарт выборка.
2: Реклама.
3: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите Паруса в 2GIS Тюмень.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля четырехместная палатка всего за 1199 рублей. Галамарт.
2: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
3: Застройщик ОСЗ ИСБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наше.чудо.рф.
4: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гирадзе.
5: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Летние и жаркие приветливости, ребята. Ну как вы там, мои любители стильной музыки? На подходе выходным я появляюсь в эфире, чтобы порадовать вас очень интересным и элегантным плейлистом, который запомнится так же, как и образы сборной Конго по футболу на этом чемпионате мира. Прежде чем его представить, я сообщу, к моему сожалению, вылетает из этого списка, на мой взгляд, очень летний даже трек. Между нами эйфория. Это Джонни. Эйфория. Ну, на этом все. И мы что? Правильно, завершаем эфир. Да нет, конечно же. Переходим к двадцатке. Поехали.
1: 20 место.

0: Звучит хит от Вани Дмитриенко «Ртуть». 11 недель его работа в списке лучших. И к этой же двадцатке присоединяется невероятно прорывной трек, под который хочется поднять бокал ледяного Беллини за выходные. Встречайте, новинка «Хугель» и «Сольта». «Джамайка». Бам-бам-бам. Вот это стилек к нам приехал, конечно.
1: 19 место.

0: СМС. Вот такие новости, ребят. Но это не все. Я сейчас расскажу. Какие? Музыкальные новости, конечно, буду рассказывать. Заставка, поехали.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Феномен Майкла Джексона продолжает удивлять даже спустя годы. За две недели певец прибавил 28 позиций в топе артистов, которыми интересуются россияне. На взлет поп-иконы повлиял успех биографического фильма «Майкл». До премьеры байопика в России певец не входил в топ-500 музыкального индекса «Bandlink», а по итогам недели с 8 по 14 июня поднялся на 8 место, обогнав Мияги, Скриптонита, Ваню Дмитриенко и других лидеров предыдущих недель. Ну а в апреле группа Metallica объявляла конкурс каверов. Участникам предстояло выбрать трек с альбома Reload. На каждую композицию, согласно графику, было выделено всего лишь одна неделя. По итогу выбирался победитель каждой конкурсной недели. И вот Metallica опубликовала пост в соцсетях, в котором объявила победителем конкурса каверов группу Slot из России. Прикиньте! И выложила видео с их каверов на песню Cup a Dream Baby. Вот это повороты! Вот это поздравление! Лично не знаю, ребят, но я очень сильно рад за них. Поздравляем! От музыкальных новостей очень быстро хочется вернуться к нашему плейлисту. Поехали, ребята!
1: 17 место.

0: человек, который отправляет от этих вот будних дел в далекое сказочное Бали, где хочется беззаботно гнать на байке в сторону пляжа, припарковав его быстро, забежать и нырнуть в Индийский океан. И просто радоваться солнечным дням. В такие моменты тебе вообще не нужен мобильный интернет, и он тебе абсолютно не интересен, есть он или его нет. Просто кайфуешь от каждой секунды, проведенной в это время. Это, если что, трек от Another 54 Ultra. Talk to you. Классная работа. Спасибо, ребят.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
3: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гиперадзе.
4: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
8: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 07 53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
9: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
10: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypria.rf.
11: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
12: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
13: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
14: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
15: Хватит копить. Пора действовать.
16: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
17: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-12.
0: После паузы мы возвращаемся к нашему плейлисту, и на очереди номер 14 Леди Гага и Доичи Runaway.

0: который 11 недель в главном чеченском чарте «Выборка» и с 9 строчки опустился на 13 место. Это Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан. «Broken Strings». Ну а на позицию выше работа поднялась одна. Это совместка Егора Крида, Артик и Асти, «Карма». Встречайте.
1: 12 место.

0: и уже Mia Boyko с работой «Экспонат» успела подняться на 10-ю строчку. Сможет ли она добраться до топ-3? Ну, если да, то покажет, конечно же, время. И, естественно, только ваша поддержка на сайте redarmy.fm.
1: Реклама. Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Sequoia Парк.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
5: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софилэнд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софилэнд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софилэнд». Твоя территория спорта.
6: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет».
8: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
0: Это середина нашего плейлиста, и сейчас звучит уже первые ноты мощного и стильного хита от Биби Рекса и Faithless. New Religion. Давайте кайфанем под него.

0: На прошлой неделе она была на 4-й строчке, а сегодня опускается на 7-е место. Это Беовульф с работой «Феникс». Постепенно пошла вниз эта красотка по нашему плейлисту. А вот Зиверт с работой «Газ» как раз-таки продолжает подъем вверх и с 8-й строчки поднимается на 6-ю.
1: 6-е место.

0: Еще не попал, к сожалению, к моему туда, но, скорее всего, это произойдет уже на следующей неделе. Это Tame Impala и Jenny. И работа называется «Дракула». Ну, давайте дождемся следующих выходных и посмотрим, будут ли ребята в этом списке, в списке лучших, топ-3. Ну, а кто сегодня, после короткой паузы.
1: Прогноз погоды.
2: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 24 тепла.
3: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
4: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
7: Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: на топ-3 в главном жмёстком чарте выборка. Лучшие из лучших. Самый главный десерт нашего вечера. И начнем мы, конечно же, с бронзы. Встречайте, Медуза и Генри Камомили. Don't wanna go home.
1: Третье место.

Это абсолютный хит этого лета. Спустя годы мы будем с вами вспоминать лето 2026 и наслаждаться воспоминаниями о том, как мы круто проводили время с друзьями, как мы танцевали на открытом воздухе и уже поздним утром возвращались домой, а кто-то с туфельками в руках под смех подружек. Узнали себя? Ну, если нет, ну трек-то точно вы узнали. Это Баиндия, Хачо и Мод Шаде. Номер 2 в главном чеменском чарте Выборга. После того, как я объявлю весь список нашей двадцатки, я, конечно же, представлю вам главный хит этой недели. Поехали. Номер 20 – это новинка Russian Rao Alejandro и Whiskey Tpongo. На 19 строчке Тиеста и Брюана Грейс «Beautiful Places». Еще одна классная новинка под номером 18 – Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». С 13 на 17 место резко падает Зейн с работой «Die for me». Под номером 16 – это Кумс и Теофилиус Лондон «Galaxy». С 19 на 15 место за неделю поднимается Хугель и Сальто, Джамайка. 14 – это Леди Гага и Дойчи, Runaway. Под номером 13 на этой неделе Алла Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан, Broken Strings. 12 – это Егор Крид и Артик и Асти, «Карма». Одиннадцатое место – Анотер и 54 Ультра, «Talk to you». Десятое место – это Мия Бойко, «Экспонат». Под номером 9 – Биби Рекса и Faithless, «New Religion». Восьмая строчка. Teddy Swims. Mr. Know It All. Седьмое место. Это Беовульф. Феникс. Шесть. Зиверт. Газ. Боб Синглер и Кайза с работой «I Can't Wait» на этой неделе на пятой строчке. 4. Тэм Импала и Дженни «Дракула». 3. Место. Медуза и Генри Камомили «Don't Wanna Go Home». Два – это «By India», «Хачо» и «Мод», «Шаде». Ну и главный хит этого уикенда встречаете – BTS «Swim». Первое

вокруг нас, что бы ни происходило, помни, что этот вечер мы с тобой уже точно никогда не вернем и не повторим. Поэтому проведи его в самом лучшем виде, чтобы было что вспомнить. Причем приятно и с улыбкой, конечно же, на лице. Как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. До встречи.

8 вечера в Тюмени. И у нас пятница, всех с этим поздравляю. Ну, пятница у нас, конечно же, для классного саунда. Впереди уже DJ Godja, мистер Чико, и прямо сейчас Алок Хали, Dive Into Me.

Красной Армии только что новинка диджей Гоха Мичико. Ну а я хочу сообщить радостные новости. Мы вновь готовимся к параду красных машин. Если вдруг не знаешь, это настоящая визитная карточка нашего города. А в этом флешмобе принимают участие не только тюменцы, вообще люди из ближайших городов и не только. Из Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Кургана, Белгорода, Ханты-Мансийска. В общем, присоединяются абсолютно разные люди, и мы тебе тоже предлагаем поучаствовать в этом крутом флешмобе. 25 июля стартует День города, и, конечно же, начинается он с парада красных машин. Так что прямо сейчас у тебя есть возможность стать участником этого мероприятия. Залетай в нашу группу во ВКонтакте, там все подробности. Ну а мы пока будем двигаться далее. Впереди Chemical Brothers, Galvanize, и уже сейчас послушаем трек SMS от Uncle Flex. В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем историю Клатч, диджей Смэш и Артем Качер. И не только эта вещица прозвучит на Красной Армии всего через 2,5 минуты.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

0: Автотехники на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем новинку «Meet Me in the Dark». Это «Ави». Менее чем через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ, 107.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
5: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
6: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

треком проще. Это все как-то про отдых, про принятие себя. Такая позитивная очень история от Ёлки. Да, Ёлка такое умеет. Кстати, если хочешь вдруг отдохнуть под классный саунд, то дальше для тебя специально дэнс-шоу «Партизан». Ну а в 23.00 вновь продолжится чемпионат мира по футболу. Нас ждет Австралия и Египет. Увлекательный матч, но не такой, как Аргентина-Кабо-Верде, который начнется в 3 часа ночи. Это для тех, кто не спит, ну и для тех, кто проснется. Колумбия и Гана в 6.30 утра. Так что обязательно смотри футбол, если им интересуешься. Ну, а если интересуешься классной танцевальной музыкой, то далее она будет в 21.00 дэнс-шоу «Партизан». Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Реклама.
1: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка» – ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ, 100.

0: Сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
2: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
1: А ты умеешь?
2: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 102.

0: сердце мое.
1: Стоматология «Сердце Сибири». Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: сердце мое.
1: Стоматология «Сердце Сибири». Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу пасмурный, плюс 17 градусов, сообщает сервис Яндекс.Погода. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

скрывать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?